чем пляны, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Оно бы хотела видеть, яким мам пляны, то до ней. Мови языком тела, мови.